0: Сергей, не карай зонли.
1: Кола то не зонли.
0: Я, сон.
2: Кунга, Сергей кора чайду. Чымжу жауцы тонгари. Пару сан рожи, Сергей чу. Крар тон рожи кар. Муа!
3: Чеки чида цорнюа! Джима супи усонен! Джунджи! Кауту цикбарья! Дету!
2: Оу!
3: Чемжуду!
2: Ласу! Пяти!
4: Лонжо! Аба... Ку конхан бинжо! Кунхи цатан бинжо!
5: Ожи! Куки конхи! Цати бойо!
4: Я-я!
5: Джу!
0: Кому, дякую, лаки гігал нюлі йомоте. Эра чиду.
4: Я, конча чида. Лака ла чисо.
0: Ласо.

0: Марчин цомби царане. Засев хён кэмэр за тэмбэ ца гэл чаама. Рите ло чапчи сэкрэна. Засев хён кэнэ. Цома калэр. Тайна. Цома ца тон цай кан цова кимэрин дугду. Чила хизала ням за тон. Донго мичла. Ням тон цигрэ.
1: Тангва пау чек сон хялэ дэнгри. Тэрэ нэ ча цэлу цэто. Дрэ мари. Та чек тэ чон чэн тонгэ.
2: Паучок чоуи зина гича тобио. Джатэй.
0: Онжи. Ноха ngadro чоке. Засав хионке. Сомо чимцо тихи. Марчин чонцо ла рурок си тобле эда.
2: Паубаде тэр. Надон чоу зарэд.
0: Та тэрэ нга чонцо рэрэ цинда дроли тюцу мэда. Эна нга кусо ла. Сэм но кэджа хюго.
2: Y lanzar datos ya un poco.